Да тот у нас и дред. Наш я сыган без ему скрец. Он и лоспит сих оф канфой депотиен. Тук из кума он и кэц. Он мит никс фалост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.